240 минути лайв микс. Favorite house session. Катер FM. Mixed by. Сегодня 4 часа в сет с DJ

0: Tatra FM. Tatra FM. Tatra FM.
1: 13 часы.
2: Паркет! Паркет! Ламиниран! Естествен! Винил! Килими! Аксесуари!
3: Ти полудя ли?
2: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха! Отстъпки до минус 30%!
3: Паркет! Винил! Килими!
1: От lia-design.com
0: Катра FM. 1, 2,

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.